В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

желтый листок, кружась на землю упал. До нитки город промок, сезон дождей вмиг настал.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

словечко от тебя.

Не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично у меня.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Об обязательном применении системы активной и пассивной безопасности в рамках глобальной стратегии развития дорожного движения рассуждают власти. К чему все это приведет и чем это может закончиться для нас с вами, автолюбителей? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: «Автомобильные факты».
2: Позвольте мне вернуться к ключевым моментам плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, о котором я уже не так давно вам рассказывал. Так вот, этот объемный документ, насчитывающий 77 страниц и более 260 инициатив, затрагивает широчайший спектр вопросов. От обновления дорожной инфраструктуры и совершенствования автошкол до улучшения помощи жертвам дорожно-транспортных происшествий и регулирования новых видов транспорта, таких как средства индивидуальной мобильности. Важным направлением станет и повышение стандартов безопасности самих автомобилей. Правительство поставила задачу Минпромторгу и Институту НАМИ проработать вопрос об обязательном внедрении в автомобили системы активной и пассивной безопасности и, что особенно актуально сегодня, цифровой безопасности. Это потребует пересмотра технического регламента Таможенного союза. Важно понимать, что существующие в России требования к автомобилям, имеется в виду безопасности, считаются довольно либеральными по сравнению с общемировыми, и многие современные электронные помощники остаются опциональными. На данный момент обязательными являются лишь система Aeroglonass, подушки безопасности и ESP. В то время как многие другие важные системы либо не попадают под оценку, либо не имеют четких требований в действующем регламенте.
1: Автомобильные факты.
2: Ни для кого не секрет, российские автомобили сертифицированы для внутреннего рынка и могут не соответствовать современным международным нормам безопасности. Это обусловлено прежде всего явным отставанием российского автопрома от мировых тенденций. Многие передовые электронные системы и элементы безопасности, такие как ABS и ESP, а также подушки безопасности, ранее поступали к нам из-за рубежа. Их локализация в настоящее время, конечно же, ведется, но достаточно проблематично. А создание собственных аналогов требует, как вы сами понимаете, значительных временных и финансовых вложений. Также очевидно, что внедрение, особенно в массовом порядке, дорогостоящих опций может спровоцировать еще и рост цен на автомобили и, как следствие, падение спроса. Успокаивает лишь только тот факт, что полный запрет на использование старых автомобилей без систем безопасности вряд ли будет реализован и применен к автомобилям, предназначенным для продажи. Однако существует реальная угроза того, что старые машины потихоньку начнут вытеснять с рынка за счет повышения стоимости страхования на них. Для наглядности стоит рассмотреть европейский опыт. В Европе действуют весьма строгие требования к автомобильной безопасности. Важным шагом стало принятие Европарламентом еще в 2019 году закона, обязывающего с мая 2022 года оснащать все новые модели, а с 2024 года вообще все существующие модели системами автоматического экстренного торможения, удержания в полосе и другими системами безопасности. А вот с июля нынешнего года требования станут еще более жесткими, предусматривая введение адаптивных стоп-сигналов, продвинутых систем предупреждения о невнимательности водителя и расширенного экстренного торможения. Признаюсь откровенно, что Китай китайский брат, которым я сегодня управляю, напичкан огромным количеством различных помощников и систем, чему, конечно, я несказанно рад. Поскольку в предыдущем автомобиле очень уважаемой японской марки, большинство из того, чем я обладаю сейчас, не было по определению. И скажу я вам так, друзья мои дорогие, конечно, их присутствие – это огромный плюс. Желаю, чтобы в автомобиле каждого из вас были, ну, как минимум, те системы и помощники, которые установлены у меня сейчас. Но, как вы сами понимаете, это не более чем риторика. Что же касается буквально вас, так это напоминание. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, как главный гарант безопасности на дорогах. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
6: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
7: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
8: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, любимый город. Просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Новый Воронеж. Привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru. Куда ты спешила, куда ты бежала вся...
0: Ну, просыпайся, я ж проснулась, да? Теперь вы просыпаетесь, да?
1: Ты проспала, да?
0: Да, да, проспала, но успела, значит, не проспала.
1: Какой-то сон снился тебе хороший, давай, ведай нам.
0: Я не помню что, но что-то хотя бы хорошее точно было.
1: Хорошее, позитивное, поэтому ты улыбаешься во все четыре.
0: Оставшихся зуба, да, как у кролика.
1: Друзья, позитив, юмор и отличное настроение впереди. Всем вам хорошей, классной пятницы.

0: Не просто пятница, друзья. Сегодня последняя пятница этой весны. Как тебе такое?
1: Грустно, грустно.
0: Ну ладно, впереди долгожданное лето. И надеюсь, погода вот эта холодная сменится жарким, солнечным, позитивным летом.
1: Да, а я надеюсь, что ваше настроение не меняется. И всегда у вас на лице улыбка, когда вы включаете радиопортал.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления. Ну и, конечно же, будет интересный, вкусный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал. Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
5: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
6: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
7: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Разбудильник.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Ну что же, летят ваши приветы и сообщения к нам. Сергеевна нам прислала замечательного...
0: Сергеевна.
1: Сергеевна, да.
0: Привет,
1: так.
0: Сергеевна. Ну классно. По-родному звучит.
1: Она нам прислала какого-то веселого страусенка, который нам машет привет. И на этом вот такое ее сообщение. Огнедышащий тапок пишет: «Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю прекрасной пятницы». А также прилетела смс-ка от Александры. Она сейчас в Воронеже, закончила ночную смену и едет домой отдыхать. Но хочет хорошую песню послушать. Саша, вы знаете, у нас все песни тут хорошие. Любую выбирайте, она будет вам посвящена, когда услышите, что понравится.
0: А у меня есть полезная спортивная информация для наших радиослушателей. Сегодня в ледовой арене «Остальная» в 19:30 состоится финал Кубка Нововоронежской АЭС по программе «Атомная шайба», посвященной Дню Победы. Друзья, обязательно приходите в ледовую арену «Остальная», поддержите команды наши, насладитесь классным, качественным и зрелищным хоккеем. Ну а сразу после завершения турнира состоится награждение команд. Участники, призеры получат призы от Нововоронежской АЭС. Ну и еще информация от ледовой арены «Остальная». С 1 июня каток ледовой арены «Остальная» уходит на плановое обслуживание.
1: Ну лето, все, хватит,
0: месяц.
1: Должен растаять, растаять.
0: Один месяц, да, всего лишь не будет у нас работать каток, его обслужат, он станет еще лучше, еще качественнее.
1: Будет качественное скольжение. Вот
0: ну
1: когда
0: да.
1: Смотришь, фигуристов там рассказывают, какое скольжение.
0: Слушай, ну мы в отпуск ходим, а вот каток тоже хочет сходить, да. Отдохнуть, обновиться. Но все остальное будет работать в штатном режиме. Это тренажерный зал и все остальные сооружение, которое находится в ледовой арене Сталин. Друзья, следите за подробностями в официальном сообществе во ВКонтакте «Ледовая арена Сталин». Ну а сегодня не забывайте, в 19:30 мощный хоккей и крутой финал «Атомная шайба», посвященная Дню Победы.
1: Слушай, какая классная примета. Если каток растаял, значит, наступило лето. Все, 1 июня, все логично.
0: Все логично, все отлично. Сегодня знаешь, какой праздник отмечается?
1: Ну, какой?
0: Много сегодня праздников.
1: Сегодня, да, сегодня много праздников. Вот каждый день же что-то обязательно есть.
0: Что-то обязательно есть. День гадания на ромашках сегодня отмечается. Рассказывай, гадала в детстве?
1: Конечно, гадала. Конечно,
0: любит,
1: гадала.
0: Любит, не любит. Да, в этом плане.
1: Вот, если там вот не любит, выходила, надо было следующий срывать ромашку.
0: Ну, а если вот так задуматься и какой-то еще вопрос задать ромашке, ведь же не только на любовь можно погадать.
1: Ой, ну о чем ты в детстве-то думаешь? Вот нравишься ты этому мальчику или не нравишься? И все, ты же не думаешь, на какую работу ты выйдешь? Возьмут тебя, не возьмут? Зарплату прибавят, не прибавят?
0: Идти на работу или не идти?
1: Вообще, да, идти на работу или нет? Вот в чем вопрос.
0: Друзья, вот и у нас вопрос. Давайте придумаем сегодня самый странный вопрос, который можно задать ромашке.
1: Похудеть мне или не похудеть?
0: Да, тоже можно. Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. За самый оригинальный и креативный вопрос в подарок вы получите эксклюзивную вкуснейшую пиццу с белыми грибами и сыром горгонзола от нашего партнера павильона Чебурекми. Да, друзья, в павильоне Чебурекми уже два вида пиццы. Пицца карбонара в ее составе, бекон, который тает во рту, нежнейший сливочный сыр и итальянская классика сыр моцарелла. А для гурманов павильон Чебурекми приготовил эксклюзив пицца с белыми грибами и сыром горгонзола. Настоящие белые грибы, изысканный сливочный сыр, сыр моцарелла, ну и вот та самая пикантная нотка сыр горгонзола. Спешите попробовать новинки от павильона Чебурекми. Два вида пиццы с невероятно вкусными и эксклюзивными начинками. Павильон Чебурекми. Добро пожаловать за наслаждение. Мы находимся напротив Победы 3. Пиццу приобрести можно только на доставку и по предзаказу. По телефону 8 920 216 67 85. Так вот, пицца с белыми грибами и сыром горгонзола уже практически ждет
1: пожалуй,
0: вас.
1: Пожалуй, можно погадать. Написать или не написать на радиопортал?
0: Вот.
1: Получу пиццу или не получу? Вот ромашка должна будет ответить. Либо написать на радиопортал, найти ромашку и погадать на ней. И до конца эфира подождать, совпадет или нет.
0: Самый странный вопрос, который можно задать ромашке, ждем от вас.

0: Еще одна интересная, полезная информация, тоже спортивная и громкая прилетела. Друзья, ближе к динамикам. Вчера нам сообщили о том, что наш хоккейный клуб поехал в Минск.
1: Да.
0: За победой мы поехали. Да, мы знали, куда едем и знали, зачем едем.
1: Что мы вышли на международный уровень.
0: Громкая победа в Минске. Минск Warriors и команда КФХ. 1-7 наш победили.
1: Ничего себе, вот это счет.
0: Да, голы в матче во втором периоде забил Салащенко Алексей. Также забил Попов Кирилл. Еще раз Салащенко Алексей дубль оформил. Протопопов Максим. Попов Кирилл тоже дубль сделал. Ну и в третьем периоде Салащенко Алексей уже хет-трик оформил. Поздняков Денис забил. И после основного времени еще и был буллит-турнир «Надежды». Там в нашей команде шайбу забросил Иванов Андрей. Итоговый счет 1-1, но это по буллитам. Спасибо игрокам за мощную игру, ну и, конечно, за победу. А еще команда КФХ благодарит своих болельщиков, которые поддержали команду в Беларуси. Вы не просто болели, вы поехали с нами через границу, чтобы стоять у льда, кричать «КФХ» на чужой арене и дарить команде ту самую домашнюю силу даже в Минске. Голоса болельщиков звучали громче трибун. Слушай, я рассказывал, меня мурашки.
1: Здорово, здорово. Это прям гордость распирает.
0: Да, эту информацию нам Александр сообщил. КФХ, молодцы. Вы просто красавчики. Мы не сомневались. Ну, а еще такой разгромный счет. 7-1.
1: Мы просто вчера пожелали, как ромашка, да? Мы вчера погадали, определили, точно выиграете. Пожелали, чтобы с победой возвращались
0: вот,
1: домой.
0: Кстати, про ромашки. Хорошо, что ты напомнил. У нас-то сегодня день гадания на ромашках. Нас интересует, друзья, самый странный вопрос, который можно задать ромашке. Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс СМС на номер 839-405-4945. За самое классное сообщение будет эксклюзивная пицца вам в подарок с белыми грибами и сыром горгонзола.
1: И у нас есть уже сообщение от огнедышащего тапка. Надо спросить, ромашка, ты любишь, когда гадают, любит, не любит? Или можно спросить, врет ли кукушка, которая предсказывает, сколько жить осталось?
0: Вот так. Ну, я думаю, здесь надо сформулировать вопрос так, чтобы можно отрывать лепестки. Там, ну, например, заметить на работе, что я проспала сегодня, гадала. Лана Вершинина или не заметит, заметит.
1: Лана Вершинина пришла вовремя на эфир, значит, она не проспала.
0: Ну,
1: а вот Алексей сегодня будет считать на счетах или
0: она
1: нет? Это надо
0: счеты,
1: спросить
0: друзья.
1: У ромашки, друзья.
0: Жаль, что у нас нет видеокамер. Ну, давай, погреми
1: звук,
0: как.
1: Да, вот. Всем слышно?
0: Ну, можно посильнее, но слышно.
1: Друзья, вы помните, вчера нам Алексей так задорно тут как соловей заливал, что он умеет считать на счетах.
0: А и что, вообще, ты думаешь, этом... не умею? Сейчас. Я вообще специалист.
1: Сейчас
0: вот смотри,
1: все будет.
0: Сверху это тысячи, дальше идут сотни, затем идут...
1: Да посчитай,
0: понятно,
1: сейчас посчитай,
0: десятки,
1: что у нас будет.
0: Единицы там вычесть, прибавить, разделить, даже умножить можно на них.
1: Да.
0: Да?
1: Да.
0: Без проблем.
1: Все будет, все
0: конечно.
1: Будет. У нас есть сообщение от Татьяны. Доброе утро, родной город и наши любимые ведущие. Хочу передать огромный привет Шматовой Алене и всей Деми Соль, у которых сегодня отчетный концерт. Ребята выросли, некоторые выпускаются в этом году. Научились шикарно петь и свободно держаться на сцене. Пожелаю им успехов, драйва, отличного настроения. Зажгите сегодня на полную катушку.
0: Ну, Алене Шматовой огромный привет. Да, сегодня 18:00. Деми Соль будет давать отчет на концерт во Дворце культуры. Так что, друзья, спешите приобрести билеты. Это не реклама, это поддержка наших классных
1: деток, да.
0: Деток, девчонок. 18:00. Сегодня, 29 мая, образцово-вокальная студия Деми Соль дает отчет на концерт. Я работал с девочками, я знаю, они мега-профессионалы. Они поют просто, ну, заслушаться. Это шедевральные голоса, ну и тем более с таким классным руководителем Алена Шматова.
1: Алене, привет. Да, еще Татьяна написала, что вопрос на ромашке можно погадать с вопросом «Засну или нет на работе?»
0: Засну, не засну, засну, не засну.
1: Вопрос, где ромашку?
0: Засну, не засну.
1: Вопрос, где ромашку брать на работе?
0: Засну, не засну.
1: Если на ромашке если на работе пить чай с ромашки, то в принципе можно и заснуть. Даже из них
0: такая
1: чай.
0: Снотворная, ну, да?
1: Да, успокаивает.
0: Ну, вообще полезная ромашка, на самом деле.
1: Вот.
0: Во многих всяких.
1: А ты знаешь, как большая вещах? Ромашка называется, вот которые садовые такие красивые, большие.
0: С большими лепестками?
1: Да,
0: нет,
1: да.
0: Конечно. Ну, ромашка, она и в Африке
1: нет,
0: ромашка.
1: Это не вяник.
0: Невея?
1: Невяник.
0: А, невяник?
1: Невяник.
0: Звучит как какая-то фамилия. Вот у меня есть знакомый Петряник. У него фамилия, а это невяник.
1: А это невяник будет.
0: Нормально,
1: позитивно. Ну, может, кого-нибудь в телефоне переименовать.
0: Классная мужская фамилия. Невяник. Это тот, кто вот, ну, никогда, мне кажется...
1: Не заснет на работе.
0: Это можно про меня сказать. Вот 100%. Невяник.
1: Ребят, у кого он в контактах в телефоне записан, там Алексей Никитин, будет Алексей Невяник.
0: Можно и так, да. Главное не записывать меня, знаешь как?
1: Как?
0: Ладно, не скажу.
1: А я чувствую, ты меня уже Валерой переименовал, наверное, да?
0: Валера?
1: Сосед Валера.
0: Давай ему опять привет.
1: Давай
0: передадим. Валера, привет. Он, кстати, нас слышал вчера.
1: Да?
0: Да, он с утра сказал: многоуважаемый Алексей, я тысячекратно извиняюсь, поскольку я теперь знаменитость, не соблаговолите ли вы одолжить мне 45 рублей вместо 25 уже. Ставки растут, ты понимаешь?
1: Да, Валера, голосую, топлю за вас. Все, можно и побольше занимать без возврата. Это человек не вяник, все отработает.
0: День гадания на ромашках у нас сегодня. Самый странный вопрос. Напишите нам, друзья, который можно задать ромашке. Номер для связи прежний. 839-405-4945. Мессенджер Макс и... СМС. За самое оригинальное и креативное сообщение будет подарок от нашего партнера павильона «Чебурекми». Эксклюзивная вкуснейшая пицца с белыми грибами и сыром горгонзола.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: что, заряжаем, заряжаем вас, дорогие друзья, драйвом в разбудильнике. Вот Алексей сегодня смеет, что я проспала, проспала. Нет, я все равно пришла вас будить. Значит, все хорошо.
1: Да-да-да, я сообщениями зачитался.
0: Зачитался?
1: Ульян нам пишет, какой же странный вопрос можно задать ромашке. СМС-сообщение прилетело. Написать на радио или нет? Написать или нет, и вот можно погадать. День гадания на ромашках у нас сегодня, друзья. А вы не гадайте, написать или нет. Пишите, потому что за самое креативное сообщение сегодня у нас подарок, эксклюзивная пицца с белыми грибами и сыром горгонзола от павильона «Чебурекми».
0: Хочу пиццы или не хочу?
1: Хочу, не хочу.
0: Хочу, не
1: буду,
0: хочу.
1: Не буду.
0: Надо приготовить, не надо приготовить.
1: А вот Денис классное СМС-сообщение написал нам. Мыть машину или не мыть машину?
0: Ой, вот это правда, все время такое гадание. Только помоешь, и обязательно дождь, и какой-нибудь такой, знаешь, посильнее, ливень.
1: Ну, кстати, на сегодня прогнозируют синоптики дождь, поэтому, Дэн...
0: Не мойте машину, не надо.
1: Сегодня не надо. Вот надо как-то...
0: Нет, или знаешь, надо договариваться, опять же, я все время топлю за огородников, да? Кому полить надо огород, чтобы сегодня не ездить туда? Так, тогда пойду помою машину, обязательно прольется тучка.
1: Друзья, 8-3-9-405-49-45. Вы пока накидывайте самые странные, оригинальные, креативные вопросы, которые можно задать ромашке, ну а мы уйдем на информационную паузу, потому что вот через стекло я вижу Коля Иванютин в наушниках пританцовывает под вот эту классную музыку. Ждем новости и возвращаемся в эфир.

0: В Новом Воронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Россия и Казахстан подписали соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере. Напомню, в среду наш президент прибыл в Казахстан с государственным визитом. В Астане его сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе министр энергетики Сергей Цивилев, а также 9 федеральных министров. Исторический опыт России и Казахстана стал важной основой взаимного уважения и добрососедства двух государств и воплотился в величайших достижениях. Сообщается в совместном заявлении президента России и президента Казахстана. Подписано совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Лидеры в документе отметили уникальный путь формирования национальной государственности двух стран. Россия в субботу введет временные ограничения на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники, сообщил Россельхознадзор. Там уточнили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в нашу страну и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны, подчеркнули в Россельхознадзоре. Компетентным ведомством Армении не было принято соответствующих мер по ранее выявленным нарушениям. В рамках ранее достигнутых договоренностей с 21 по 27 мая Россельхознадзор провел инспекцию предприятий Армении, выявил ряд нарушений, а именно наличие в тепличных комплексах карантинных для государств-членов ЕАЭС объектов, что подтверждается систематическими случаями их выявлений при ввозе армянской плодоовощной продукции. Минцифра активно обсуждает третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками, с правоохранительными органами, банковским сектором и операторами связи, сообщил замминистра цифрового развития связи и массовых коммуникаций России Иван Лебедев на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Федеральные органы исполнительной власти предложили к пакету уже более 40 инициатив. Второй пакет мер по защите от кибермошенников готов к принятию. Правительство ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу, напомню, с июня прошлого года. Россияне в том числе получили возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков. Кроме того, в декабре правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер по защите от кибермошенников. Он включает 20 мер, в том числе требования к восстановлению доступа к госуслугам, введение детских сим-карт и ограничения на количество банковских карт. Сезон аллергии становится длиннее из-за изменения климата и роста агрессивности пыльцы. Об этом сообщила врач-аллерголог-иммунолог Тюменской областной клинической больницы Мария Грахова. Изменение климата действительно влияет на продолжительность сезонов аллергии. Мелкодисперсные частицы в воздухе способствуют изменению климата, делая пыльцу более аллергенной и агрессивной, рассказала врач. Эксперт отметила, что изменение метеорологических условий также способствует более активному опылению растений. Растений расширяет территорию распространения аллергических реакций. Концентрация пыльцы достигает пика днем при теплой, сухой, ветреной погоде, а ночью с понижением температуры и появлением росы концентрация снижается. Официальный курс доллара на сегодня 29 мая 71.37, курс евро 83.69. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: пятница пришла, и это радует нас, друзья. Финалим трудовую неделю бодро и активно.
1: Да мы и весну с тобой финалим. Все, закрываем. Да. Тема весны закрыта.
0: Закрыт. Предвкушаем лето, друзья. Хорошее настроение и позитив здесь, на 103.1 FM, а также на сайте portalradio.ru. В студии Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: Всем бодрого-прибодрого.

0: Встречаем утро, друзья, здесь на радиопортал. Это утреннее шоу «Разбудильник». Привет и поздравления, ну и, конечно же, интересный вкусный розыгрыш. Что вкусного у нас сегодня? А у нас сегодня эксклюзивная пицца с белыми грибами и сыром горгонзола от нашего партнера павильона «Чебурекми».
1: Привет и поздравления, и, конечно же, гадания на ромашке. Обращайтесь, знаешь, как сейчас модно вот эти все тарологи, инфо-цыганки, а мы с тобой сегодня будем гадать на ромашке.
0: Ну что там, на костях-то будем мы гадать
1: будем,
0: или нет?
1: Будем на костях, сейчас прочитаю сообщение, вот у нас есть от Ирины. Доброе утро, я бы спросила у ромашки, получится ли похудеть к лету, если кушать пиццу каждый день?
0: Вот, хороший
1: очень
0: вопрос.
1: Очень серьезный
0: получится,
1: вопрос.
0: Не получится, получится. Ну, если ходить, например, в ледовую арену «Остальная», да, то получится. Там классно.
1: Там лед растаял.
0: Ну, лед-то там, да, льда, кстати, не будет, друзья. Хорошо, что напомнила. С 1 июня лед в ледовой арене «Остальная» уходит...
1: На отдых.
0: На отдых, на плановое обслуживание. Через месяц он будет новым, он будет молодым, чистым, скользящим, ну, в общем, по всем технологиям классным. Ледовая арена «Остальная» будет работать в штатном режиме. Кстати, вот тренажерный зал, пожалуйста, можете посетить. А еще сегодня в 19:30 в ледовой арене «Остальная» состоится финал Кубка Нововоронежской АЭС по программе «Атомная шайба», посвященной Дню Победы. Обязательно приходите поддержать нашу команду, посмотреть на зрелищный, захватывающий хоккей. Сразу после завершения турнира состоится торжественное награждение команд призами атомной электростанции.
1: О, Павел нам написал, у ромашки можно спросить, мне сегодня плохо. Что сделать, вызвать 03 или взять 05?
0: Павел, хороший вопрос. Знаешь, как вот берешь лепесток ромашки, 03, 05, 03, 05, а тут Валера выходит и говорит 07. Просто мы ничего не рекламируем, мы от цифры называем.
1: Тысячекратно 07.
0: Да, вот представляешь, он сидит, Павел, 03, 05, 03, 05, а он, да, я тысячекратно извиняюсь.
1: Но все-таки 07.
0: Отрывает последний лепесток и ребята... Весело.
1: И всем хорошо. Он же написал, Павел, мне плохо, и всем хорошо.
0: Не пьем и вам не советуем. Мы просто шутим, друзья.
1: Это было про минералку, если что.
0: Да-да-да.
1: Сережа пишет. Доброе утро, радиопортал. Алексей и Лана.
0: Доброе вам.
1: Здравствуйте. Вопрос, который хочется задать ромашке. Ромашка, ромашка, подскажи, в какую щечку поцеловать правую и левую свою любимую супругу и лапочку дочку?
0: В правую или в левую? В правую или в левую?
1: А он здесь понаписал, и здесь хороший. В правую и левую.
0: Правую и левую.
1: Тут, чтобы даже не гадать, поцеловать в обе
0: щечки. В губы сразу. Напрямую.
1: Хорошо.
0: Есть еще у нас вариант от Юли, да. Ну, здесь, по-моему, уже был такой вопрос, но тем не менее. Зарплата придет или не придет? Придет или не придет?
1: Это я говорила про зарплату. Добавит или не добавит? Прокурор добавит или не добавит? Ромашка, скажи, пожалуйста.
0: Ой-ой-ой, да, тоже такой вопрос. Но самый странный бывает, нам нужен
1: вот
0: вопрос.
1: Он странный.
0: Очень странный, да, который можно задать ромашки, если вот вы гадаете и отрываете лепесточки, за классное сообщение будет подарок пицца с белыми грибами и сыром горгонзол. Ну что там?
1: Считаем.
0: Со счетами,
1: ну
0: да.
1: Ну что, считаем? Берешь
0: да.
1: Счеты?
0: Ну, давай.
1: Все.
0: Давай после музыкальной паузы мы как раз здесь все настроим.
1: Счеты он настроит сейчас.
0: Да, и будем считать на счетах. Она... Представляете, друзья, огромные советские счеты, деревянные. Где ты их нашла вообще?
1: Ой, лучше не спрашивай.
0: Она принесла в студию, потому что я вчера заявил о том, что я умею на счетах считать. Да. А знаешь, где меня научили? Я же бухгалтер по образованию.
1: Бухгалтер,
0: да, да, да.
1: Милый мой, бухгалтер.
0: В то время, это сейчас у нас институт МИФИ, да, а раньше был НВПК, вот
1: короче,
0: где я учился.
1: Технаре ты учился.
0: Нет, а минуточку.
1: Что?
0: В колледже. В то время он был Нововоронежский политехнический, ну, если тогда было модно сказать колледж, поэтому...
1: А его как только не называли, и колледж, и... Ну,
0: вот знания у меня есть, бухгалтер я мощный, там по-другому не учили.
1: Придем
0: и не учат. Учат
1: и
0: хорошо.
1: Пыльную конторку.
0: Поэтому счеты я
1: хорошо,
0: освоил.
1: Сейчас он прорепетирует,
0: легко.
1: Ребят, пока слушайте хорошую музыку.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Встречайте, совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
5: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Разбудильник.
7: Доброе-доброе утро, друзья. Все.
8: Да.
7: Доброе утро, друзья.
8: И все,
7: сегодня,
8: ты,
7: сегодня...
8: ты забыла слова?
7: Я забыла.
8: Ты
7: я
8: что,
7: забыла
8: не учила?
7: Слова.
8: Учить надо.
7: Я, да. Я... А голову ты дома не забыл?
8: Вот. Да, не просто так вот мы школу тут какую-то вспомнили, студенческие годы. А расскажу. Жалко, что нет видеокамеры, нам надо заводить обязательно видеотрансляцию, потому что, друзья, вчера я на всеуслышание заявил о том, что я умею пользоваться вот этими счетами, которые... Сейчас я даже... С косточками.
7: Слышно.
8: Да. Вот, и Лан Вершинин решил меня проверить.
7: Но я вчера обещала, обещание надо выполнять, а у нас весь город слышал.
8: Давай.
7: Что обещаем. Хорошо, ребята, мы начинаем следственный эксперимент. Как у нас Алексей учился,
8: ну, давай,
7: в колледже?
8: Давай по-быстрому, все равно никто не
7: Хорошо,
8: видит.
7: Хорошо, давай, в колледже учился. Давай, было у тебя 786 рублей.
8: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 700, да, 700.
7: 700.
8: Сколько?
7: 86 рублей. Ты давай твой калькулятор свой закрой.
8: Так, подожди, ну нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так.
7: Угу. А 786 рублей
8: раз,
7: было.
8: 780.
7: 786
8: ну,
7: рублей.
8: Вот.
7: Валера занял у тебя 259, тысячекратно извинившись.
8: 786?
7: Да, минус 259.
8: Подожди. У тебя не хватает двух косточек.
7: Чё это? У меня не хватает.
8: Ну не хватает,
7: смотри. Я для стройности просто ребра удаляла.
8: Так.
7: Все, 700...
8: Сколько занял?
7: 259 рублей Валерка занял.
8: Ну и все.
7: Тысячекратно извинившись. Сколько у тебя
8: откидываем?
7: Осталось?
8: 527.
7: Ой, да умничка.
8: Ну все.
7: Да, да.
8: На, забирай. Где ты их нашла, я не знаю. Но это класс, друзья. Фух, у меня жарко стало.
7: Разволновался. А ты никогда Валерке столько не занимал, 259?
8: 250... Не, это много, это для него шикарно. Вот. Это только если на Новый год.
7: Ну что, друзья, все, обещание сделано,
8: да,
7: выполнено.
8: Да, помимо вот счет, мы еще гадаем сегодня на ромашке. И нас интересует самый странный вопрос, который вы можете задать ромашке. Надо как-то оригинально, позитивно, ну и за самое классное сообщение, которое вы пришлете нам сюда, в мессенджер Макс на номер 839-405-4945, мы подарим вам эксклюзивную вкуснейшую пиццу с белыми грибами и сыром горгонзола.
7: У нас есть сообщение от Юлии. Вопрос к ромашке. А горгонзола и грибы съедобные?
8: Съедобные. И не просто съедобные, а еще и вкуснее.

0: Разбудильник.
1: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в пятницу, 29 мая.
2: Овны, сегодня лучше действовать быстро, иначе рискуете упустить удачный момент.
1: Тельцы, кто-то оценит вашу надежность намного выше, чем вы думаете.
2: Близнецы, день подкинет вам повод для неожиданной гордости собой.
1: Раки, внезапная встреча может изменить ваши планы на ближайшее время.
2: Львы, сегодня ваша уверенность особенно заразительна для окружающих.
1: Девы, вас ждет маленькое открытие, которое упростит жизнь.
2: Весы, не бойтесь менять свое мнение, это сыграет вам только в плюс.
1: Скорпионы, информация, которую вы получите сегодня, окажется очень полезной, но чуть позже.
2: Стрельцы, отличный день для того, чтобы попробовать что-то непривычное.
1: Козероги, ваше чувство меры поможет избежать лишних проблем.

0: Водолеи. Совсем скоро случится момент, когда вам все станет понятно.
1: Ну и, наконец, рыбы. Сегодня лучше довериться первому впечатлению. Оно не подведет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Разбудильник.
5: Ладно, вот мы сегодня... О гаданиях на ромашках говорим, да, ну, в своем роде это какой-то ритуал.
6: Да, ритуал, конечно, а как-то он передается из уст в уста, из поколения в поколение. Я даже не помню, кто мне рассказал об этом, но почему мы все знаем об этом?
5: В детстве интересно, чем-то вот заняться нечем, я не знаю, поэтому... Мучили мы растения.
6: Ну, а цветочек сирени найти, чтобы там было много лепесточков, что-то там загадать, съесть надо, помнишь?
5: Да, конечно.
6: Было.
5: Так вот, о ритуалах. Я здесь на просторах интернета нашел новость интересную. Выпускники московской школы номер 548 трут лысину директора на удачу. То есть вот видео, стоит директор школы, он действительно... Без волос, скажем так, чтобы его не оскорбить. Ну, и дети идут с троем, подходят, гладят его по лысине. Дальше трогают знамя школы, ну, видимо, тоже на удачу. И все, и выпускаются. Традиция длится уже 20 лет. Необычный ритуал стал местной легендой. Перед экзаменами, вот, и важными событиями ученики подходят к директору и трут его лысину, чтобы привлечь удачу.
6: Директор не Бим зовут?
5: Не знаю, Бим, не Бим, но...
6: Ну, знаешь, как это, у нас же белому Биму по макушке трут нос и по макушке.
5: Мне кажется, вот поэтому он и лысый, директор, что 20 лет ему трут лысину.
6: Да, вытерли все.
5: Вытерли волосы.
6: И стерлось все.
5: Ну, хорошо, что он удачу приносит.
6: И главное, он не против, значит, ему нравится.
5: Не против, это он, да.
6: Они ему уже и... отполировали эту лысину, вот что.
5: Да. Друзья, есть у нас СМС-сообщение поздравительного характера. Здравствуйте, Радиопортал. Нам пишет Жорик. Здравствуй, Жорик, и тебе. Поздравьте, пожалуйста, всех сварщиков нашего уютного города с Днем Сварщика. Всем ровной дуги. Ну что же, аплодисменты.
6: Обязательно надо поздравить. Такой... А как отмечают, интересно, сварщики?
5: Ровной дугой.
6: Ровной дугой.
5: Да, у них все ровно, все четко.
6: А в подарок букет электродов, да?
5: Ну, конечно. Ну, как-то отмечают позитивно.
6: Ну, можно же букет ромашек подарить, а можно букет электродов. Помнишь, я сейчас мультик вспомнила. Трям, здравствуйте. Раз ромашка, два ромашка, где там ежик такой, медвежонок.
5: Да. Вот тоже, они там гадали же что-то,
6: они там, да, да, что-то они там отрывали, лепесточки. Не помню, какая тема была гадания. У нас есть сообщение от Ангелины. Доброе утречко. Погадаю на ромашке, как подкатывать к ромашке. Муж с утра сегодня злится, надо как-то помириться. Вот и спрашиваю я, пиццу, мясо или пустырник, или пиво в холодильник?
5: Вот
6: отличные,
5: так.
6: Отличные стихи. Ты, кстати, никогда не слышал, чтобы Романа ромашкой звали?
5: Ну как же, у меня дружбан есть, Роман, я его могу назвать Ромашка.
6: Вот, и я в детстве брата называла Ромашкой. Прям вот у нас как-то нормально было. Ромашка?
5: Да.
6: А, кстати, я же опять продолжаю, что как переводится, называется. Ромашка на латыни, на немецкое. Это либо Камилле, либо Камомилле. В общем, очень все красиво. И девушки Камилы, или мужчины есть Камил, они тоже ромашки. Они с латыни, да? Переводятся, да, ромашка.
5: Вау, вот очень
6: так
5: хорошо.
6: Вот нежно и красиво. Так что девочка ромашка.
5: Классно. Полин нам написал сообщение. А я бы такой вопрос задала ромашке. Хватит ли мне зарплаты, чтобы поехать на море? Хватит, не хватит, хватит, не хватит.
6: Ну, классно. В принципе, если не хватит, можно где-то насобирать ромашек и так на проспекте Революции там букеты такие продают. У нас в городе как-то не принято полевые цветы и прочее. Мы живем с вами в очень красивом городе,
5: нас у нас все это окружает. Не продают, ты хочешь сказать?
6: У нас продают садовые, а вот на проспекте...
5: А как же вопиющий случай, который... произошел на улице Космонавтов.
6: Какой?
5: Да, вот я шел к Пятерочке, да, там вот рядом, не скажу, ну, в каком районе, на Космонавтов. А, так вот, сидит бабушка, торгует тюльпанами, все нормально, купите тюльпанчики. Хорошо, что я не купил, я бы стал соучастником преступления. Она, как потом писали в местных пабликах, срывала эти тюльпаны во дворе, прямо вот в соседнем дворе. Рвала с клумбы, обходила дом, садилась возле Шестерочки этой самой и продавала. Предприимчивая бабуля.
6: Да, очень предприимчивая бабуля.
5: А ты говоришь, ромашки. И ромашки в ход пойдут. Ведь покупали люди, понимаешь? Но потом преступницу поймали, и там я не знаю, чем все это закончилось.
6: Ну, ты понимаешь, на проспекте, я помню, в любой сезон, когда появляются цветы, ты прогуливаешься, обязательно сидят эти бабушки, которые ландыши там понавыдирали, чуть ли не с корнями продают. Подснежники, которые ты называешь подснежниками, а я называю сциллы, синенькие цветочки. Но у нас кто в городе будет покупать эти букеты? Скажи, мы живем, идем через парк, там все цветет. Ты идешь на газончике эти цветы, ты идешь возле дома эти цветы, лес рядом. Мы живем в очень красивом месте. Нам цветочки не надо рвать, надо просто любоваться. Можно фотографировать.
5: Да, Владимир нам написал еще сообщение. Вопрос у нас такой, самый странный вопрос, который можно задать ромашки. Бутерброд сделать круглым или квадратным? Вот
6: возникает. Да, неожиданно. А Сережа пишет. Вопрос к ромашке. Пригласят или не пригласят ведущие на радио Алексей и Лана меня в студию «Портал»? Научит меня Алексей Никитин считать на счетах или нет? Будет сегодня вечером заказуха или нет?
5: Будет, не будет. Вы пока гадайте. Но точную информацию вам...
6: Ромашка. Вам подскажет ромашка.
5: Будет, не будет, да. Что скажет ромашка? Ну, наверное... Так и будет. 8-3-9-405-49-45. Это мессенджер Макс, это СМС. Ну и напоминаю о том, что, друзья, у нас есть партнер, который приготовил классный приз для вас. Сегодня это эксклюзивная вкуснейшая пицца с белыми грибами и сыром горгонзола. Павильон Чебурекми. Два вида пиццы уже имеется. Пицца карбонара, в ее составе бекон, который тает во рту, нежнейший сливочный сыр и итальянская классика сыр моцарелла. А для гурманов павильон Чебурекми приготовил эксклюзив пиццу с белыми грибами, настоящие белые грибы в составе, изысканный сливочный сыр и сыр моцарелла. Ну и, конечно же, пикантная нотка сыр горгонзола. Спешите попробовать новинки от павильона Чебурекми. Два вида пиццы с невероятно вкусными, эксклюзивными начинками. Павильон Чебурекми. Добро пожаловать за наслаждение. Мы находимся напротив Победы 3. Приобрести пиццу можно только на доставку и по предварительному заказу по телефону 8 920 216 67 85.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.
1: Погода в Нововоронеже.
2: По сообщению синоптиков, сегодня, 29 мая, в Нововоронеже ожидается пасмурная, облачная погода, дождь. Температура воздуха днем плюс 11 градусов. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба.
3: Прямо сейчас в Атомграде пасмурно, облачно, осадков пока не наблюдается. Дует умеренный западный, ну а термометр указывает нам на отметку 10+.

0: Реклама на радио Портал.
1: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
2: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе. Свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Лизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 61 07.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Разбудильник.
7: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен.
8: Доброе-доброе утро, друзья. Сегодня мы с вами делаем это. Мы гадаем на ромашке и думаем, что бы такого интересного спросить у нее. На самом деле, как же жалко ромашку, она становится жертвой наших желаний, у нее отрываются лепесточки.
9: Ну, ничего страшного не случится с ромашкой. Друзья, буквально через несколько минут будем подводить итоги.
8: И лучше из ромашки дарить красивые букеты тем женщинам, которых ты любишь или уважаешь.
9: Вот, о любви, об уважении есть замечательное поздравление у нас. Сегодня свой день рождения отмечает Надежда Фомина. Надя, это тебе от «Радиопортал» аплодисменты, еще классно.
8: И большой букет ромашек от «Радиопортал».
9: Ну вот, Лана обещает большой букет ромашек, песня классная от меня. А еще тебя с днем рождения поздравляет твоя любящая семья. Доченьки Настенька и Анечка. И, конечно же, муж Алексей. Дорогая наша мамочка и любимая жена, в этот особенный день мы все хотим сказать тебе самые главные слова. Ты – центр нашей вселенной. Твоя любовь – это то, что объединяет нас и делает сильнее. Спасибо тебе за твою заботу и мудрость. Желаем тебе неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и гармонии в душе. Пусть каждый твой день будет наполнен светом, теплом и нашими объятиями. С днем рождения, Надежда Фомина.
7: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос: «Ну, что у вас новенького?» или «Чем вы нас порадуете?», мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки: «Как хотите, а у меня опять про любовь». Ну что ж, про любовь.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Успеваем еще прочитать ваши предположения, ваши вопросы к ромашке. Пишет Сережа. Автомобиль поставил рядом с голубиным домиком. Повезет или не повезет? Вот такой вопрос он готов задать
1: ромашке. Если черного цвета, то не повезет 100%.
0: Да, а на белом нормально прокатит?
1: Ну, не знаю.
0: Слушай, мне интересно узнать, где голубиный домик? Где они отстроились или взяли в ипотеку?
1: А вообще, кстати, где живут голуби?
0: Голуби, под крышей. Ты видел, на чердаке очень много вылетает голубей у пятиэтажек. Кстати, можно тогда быстро про голубя? Можно?
1: Давай.
0: Здравствуйте, доктор, у меня болит живот. А что вы вчера ели? Голубя ел. А вы голову голубя ели? Да, поймал и щипал, и голову голубя ел. А вы голубя
1: ели? Замолчи, пожалуйста. И некоторые люди завтракают, а ты вот это вот устраиваешь. Ромашку.
0: В общем, закончилось тем, что он говорит, спасибо, но вы мне ничем не помогли. Я же логопед. Ты человек пришел, живот болит, да. Но мне понравилось, что это же для нашей Воронежской области очень хорошая скороговорка.
1: На Г.
0: Да, голову.
1: Прекращай, все, давай объявлять победителей, вручать пиццу, вкуснейшую пиццу с белыми грибами и сыром горгонзола от нашего павильона Чебурекми.
0: Сегодня победитель у нас будет Павел.
1: Павел написал нам следующее.
0: Да, Павел решил спросить у Ромашки. Мне сегодня плохо. Что сделать? Вызвать 03 или взять 05? Чисто теоретически победителем стал еще помощник его Валера, который возьмет 07 минеральной воды.
1: Поздравляем вас, Павел. Сегодня вы у нас победитель. Сразу после завершения разбудильника свяжемся с вами и объясним, как и где забрать ваш честно заработанный приз. 9:01 на наших порталовских, поэтому пора закругляться. Как всегда, в завершение расскажем о праздниках, какие можно и нужно отметить сегодня, 29 мая, в пятницу. Помимо самой пятницы, завершения недель, можно отметить следующее. День сварщика, обязательно поздравьте знакомых. Всемирный день здорового пищеварения. День гадания на ромашках. День бисквита отмечается сегодня и день скрепки. Представляешь, вот эта вот офисная штучка тоже празднует свой
0: праздник.
1: Праздник, да.
0: Именины сегодня у нас отмечают Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Теодор и Федор.
1: Всем вышеперечисленным. А вам, дорогие друзья, желаем продуктивной пятницы, легкого предвкушения выходных.
0: И потихонечку и с легкой грустью такой проводить весну. Но все-таки она заканчивается. Давайте ее запомним самыми-самыми позитивными
1: моментами.
0: Да,
1: всех обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
1: И утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: Реклама на радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
3: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
4: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Лизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Об обязательном применении системы активной и пассивной безопасности в рамках глобальной стратегии развития дорожного движения рассуждают власти. К чему все это приведет и чем это может закончиться для нас с вами, автолюбителей? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Позвольте мне вернуться к ключевым моментам плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, о котором я уже не так давно вам рассказывал. Так вот, этот объемный документ, насчитывающий 77 страниц и более 260 инициатив, затрагивает широчайший спектр вопросов. От обновления дорожной инфраструктуры и совершенствования автошкол до улучшения помощи жертвам дорожно-транспортных происшествий и регулирования новых видов транспорта, таких как средства индивидуальной мобильности. Важным направлением станет и повышение стандартов безопасности самих автомобилей. Правительство поставила задачу Минпромторгу и Институту НАМИ проработать вопрос об обязательном внедрении в автомобили системы активной и пассивной безопасности и, что особенно актуально сегодня, цифровой безопасности. Это потребует пересмотра технического регламента Таможенного союза. Важно понимать, что существующие в России требования к автомобилям, имеется в виду безопасности, считаются довольно либеральными по сравнению с общемировыми, и многие современные электронные помощники остаются опциональными. На данный момент обязательными являются лишь система Aeroglonass, подушки безопасности, опасности и ESP. В то время как многие другие важные системы либо не попадают под оценку, либо не имеют четких требований в действующем регламенте.
0: Автомобильные факты.
1: Ни для кого не секрет, российские автомобили сертифицированы для внутреннего рынка и могут не соответствовать современным международным нормам безопасности. Это обусловлено прежде всего явным отставанием российского автопрома от мировых тенденций. Многие передовые электронные системы и элементы безопасности, такие как ABS и ESP, а также подушки безопасности, ранее поступали к нам из-за рубежа. Их локализация в настоящее время, конечно же, ведется, но достаточно проблематично. А создание собственных аналогов требует, как вы сами понимаете, значительных временных и финансовых вложений. Также очевидно, что внедрение, особенно в массовом порядке дорогостоящих опций, может спровоцировать еще и рост цен на автомобили и, как следствие, падение спроса. Успокаивает лишь только тот факт, что полный запрет на использование старых автомобилей без систем безопасности вряд ли будет реализован и применен к автомобилям, предназначенным для продажи. Однако существует реальная угроза того, что старые машины потихоньку начнут вытеснять с рынка за счет повышения стоимости страхования на них. Для наглядности стоит рассмотреть европейский опыт. В Европе действуют весьма строгие требования к автомобильной безопасности. Важным шагом стало принятие Европарламентом еще в 2019 году закона, обязывающего с мая 2022 года оснащать все новые модели, а с 2024 года вообще все существующие модели системами автоматического экстренного торможения, удержания в полосе и другими системами безопасности. А вот с июля нынешнего года требования станут еще более жесткими, предусматривая введение адаптивных стоп-сигналов, продвинутых систем предупреждения о невнимательности водителя и расширенного экстренного торможения. Признаюсь откровенно, что китайский брат, которым я сегодня управляю, напичкан огромным количеством различных помощников и систем, чему, конечно, я несказанно рад. Поскольку в предыдущем автомобиле очень уважаемой японской марки, большинство из того, чем я обладаю сейчас, не было по определению. И скажу я вам так, друзья мои дорогие, конечно, их присутствие – это огромный плюс. Желаю, чтобы в автомобиле каждого из вас были, как минимум, те системы и помощники, которые установлены у меня сейчас. Но, как вы сами понимаете, это не более чем риторика. Что же касается буквально вас, так это напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, как главный гарант безопасности на дорогах. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Да, вокруг тишина, внутри пробиваются сабы. Ты люби меня, ведь в этом мире безумно. Любовь на грани искусства. Люби меня русской душой, но с поцелуями по-французски.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому государству-участнику Евразийского экономического союза. По словам главы российского государства, это также содействует экономическому росту и повышению благосостояния населения. При этом в настоящее время в фокусе внимания находятся высокие технологии, цифровизация и искусственный интеллект. Кроме того, президент добавил, искусственный интеллект является новой, но весьма перспективной сферой интеграционного взаимодействия. Так, речь идет о стратегических технологиях, которые становятся фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности, помимо этого экономического роста и прогресса. Владимир Путин подчеркнул, Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по Евразии. Москва искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению интеграционного объединения. Страны Европейского Союза не проявляют стремления к диалогу с российской стороной с предложением о переговорах по урегулированию украинского конфликта. В Кремле отметили, кроме оголтелой русофобии, от политиков стран Старого Света ничего нет. Москва подчеркивает, у Евросоюза, несмотря на поиск представителей для контактов с Россией, нет никаких инициатив. При этом Владимир Путин неоднократно заявлял, для Российской Федерации предпочтительным является мирный процесс и мирные способы достижения цели специальной военной операции. Россия готова к переговорам с Европой. В Москве считают, что разговаривать всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, чем сейчас и занимаются европейцы. Военная операция закончится, когда Киев возьмет на себя ответственность и примет необходимые решения. В России стали чаще выдавать кредиты наличными. Резкое наращивание спроса россиян на потреб займа фиксируется на фоне затяжного ослабления денежно-кредитной политики Центробанка. По данным апрельского заседания, Совет директоров регулятора, напомню, понизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Согласно отраслевым данным, россияне все чаще берут деньги на не спонтанные покупки, а на дорогостоящие цели, такие как обустройство жилья, ремонт, образование или покупку автомобиля. Банки же фокусируются на надежных клиентах, а рискованные заемщики обращаются к альтернативным вариантам кредитования. В итоге спрос на онлайн-кредиты сейчас максимальный. Чаще всего оформляют займы без залогов, потреб кредиты, кредитные карты и микрозаймы. Средние суммы тоже растут, особенно в категории «наличные кредиты». Российских водителей ждут важные изменения на фоне реализации плана по повышению дорожной безопасности. В частности, будет проработан вопрос поэтапного допуска к управлению автомобилем для начинающих водителей. Задачу поставили перед Министерством внутренних дел. Она должна быть выполнена к 2027 году. Пока, правда, неизвестно, какие именно ограничения подразумеваются под поэтапным допуском россиян к вождению. Правительство также поручило рассмотреть возможности индивидуализации страховых сборов по ОСАГО в зависимости от характеристик автомобиля. Кроме того, планируется создание особых условий по повышению доступности детских удерживающих устройств. Также власти заявили о разработке критериев для таких автокресел с учетом возрастных, антропометрических и физиологических особенностей детей. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 69 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
5: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
6: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
7: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: встречайте, совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 61 07.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е. Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь.

0: Реклама на радиопортал.
1: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
2: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
3: Познакомьтесь с новым Амода C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 070 000 рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно. Но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Мир на Украине настанет быстрее, если все страны перестанут поставлять оружие на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле позитивно оценивают решение нового премьера Венгрии Петера Мадьярана не поставлять оружие и военную технику на Украину. Также представитель Кремля назвал самой большой глупостью Евросоюза отказ от диалога с Россией. По мнению Пескова, Европа в настоящий момент является стороной конфликта на Украине. Украине не может выступать посредником в вопросе его урегулирования. В Новороссийской Федеральной службе безопасности пресечена попытка совершения террористического акта гражданином России 93-го года рождения, действовавшим по заданию спецслужб Украины, заявили в ведомстве. По данным спецслужбы, 33-летний мужчина сам связался с представителем СБУ в Телеграм. Он получил задание устроить взрыв на железнодорожных путях в момент прохождения по ним пассажирского поезда. Фигурант изучил инструкции, купил все необходимое и изготовил взрывчатку, которую хранил у себя дома. Силовики задержали его, когда тот вел разведку на железной дороге. Пострадавших нет, имущество не повреждено, возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Мошенники с помощью обычного звонка пытаются разговорить жертву, а дальше звонят от выдуманного центра цифровой безопасности и сообщают якобы о взломе личного кабинета на госуслугах с помощью биометрии. Так мошенник звонит жертве и заявляет, что по данным центра, во время одного из предыдущих звонков неизвестные записали голос клиента через нейросети, сделали новые речевые заготовки и обошли систему безопасности государственного портала. Сотрудник центра заявляет, что полученных на госуслугах данных мошенникам достаточно, чтобы взломать банковский счет и вывести все сбережения. Следом звонят якобы из банка или силовых структур, могут представиться сотрудниками Банка России, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга. Жертвы заявляют, что неизвестные уже попытались вывести деньги, но операцию приостановили. Чтобы спасти сбережения, важно временно отправить их на якобы защищенный счет. На самом деле этот счет мошенников. Также мошеннические колл-центры продолжают использовать поддельные сайты, внешне копирующие официальные государственные ресурсы. Запуск сетей связи пятого поколения может состояться в России после принятия решений по их использованию государства. В ближайший месяц планируют выделить Вымпелкому, МТС, Мегафону и Теле2 диапазон 4,63-4,99 ГГц, который позволит разворачивать сети 5G в мегаполисах, пишут «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам. Старт коммерческого использования сетей связи пятого поколения в России начнется после того, как будут приняты решения по условиям их внедрения. Они сейчас обсуждаются с заинтересованными ведомствами и бизнесом, уточнили в Минцифры. При этом россияне переход на более быструю связь не почувствуют, поскольку у операторов пока нет спецоборудования для работы в новом диапазоне. Так на устройствах может высветиться значок 5G, но фактическая скорость передачи данных останется сопоставимой с нынешними показателями. Курс доллара на сегодня 71.37, курс евро 83.69. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Лизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Об обязательном применении системы активной и пассивной безопасности в рамках глобальной стратегии развития дорожного движения рассуждают власти. К чему все это приведет и чем это может закончиться для нас с вами, автолюбителей? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Позвольте мне вернуться к ключевым моментам плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, о котором я уже не так давно вам рассказывал. Так вот, этот объемный документ, насчитывающий 77

0: страниц и более 260 инициатив, затрагивает широчайший спектр вопросов – от обновления дорожной инфраструктуры и совершенствования автошкол до улучшения помощи жертвам дорожно-транспортных происшествий и регулирования новых видов транспорта, таких как средства индивидуальной мобильности. Важным направлением станет и повышение стандартов безопасности самих автомобилей. Правительство поставило задачу Минпромторгу и Институту НАМИ проработать вопрос об обязательном внедрении в автомобили системы активной и пассивной безопасности и, что особенно актуально сегодня, цифровой безопасности. Это потребует пересмотра технического регламента Таможенного союза. Важно понимать, что существующие в России требования к автомобилям, имеется в виду безопасности, считаются довольно либеральными по сравнению с общемировыми, и многие современные электронные помощники остаются опциональными. На данный момент обязательными являются лишь система Aero-GLONASS, подушки безопасности и ESP. В то время как многие другие важные системы либо не попадают под оценку, либо не имеют четких требований в действующем регламенте.
1: Автомобильные факты.
0: Ни для кого не секрет, российские автомобили сертифицированы для внутреннего рынка и могут не соответствовать современным международным нормам безопасности. Это обусловлено прежде всего явным отставанием российского автопрома от мировых тенденций. Многие передовые электронные системы и элементы безопасности, такие как ABS и ESP, а также подушки безопасности, ранее поступали к нам из-за рубежа. Их локализация в настоящее время, конечно же, ведется, но достаточно проблематично. А создание собственных аналогов требует, как вы сами понимаете, значительных временных и финансовых вложений. Также очевидно, что внедрение, особенно в массовом порядке, дорогостоящих опций, может спровоцировать еще и рост цен на автомобили, как следствие падения спроса. Успокаивает лишь только тот факт, что полный запрет на использование старых автомобилей без систем безопасности вряд ли будет реализован и применен к автомобилям, предназначенным для продажи. Однако существует реальная угроза того, что старые машины потихоньку начнут вытеснять с рынка за счет повышения стоимости страхования на них. Для наглядности стоит рассмотреть европейский опыт. В Европе действуют весьма строгие требования к автомобильной безопасности. Важным шагом стало принятие Европарламентом еще в 2019 году закона, обязывающего с мая 2022 года оснащать все новые модели, а с 2024 года вообще все существующие модели системами автоматического экстренного торможения, удержания в полосе и другими системами безопасности. А вот с июля нынешнего года требования станут еще более жесткими, предусматривая введение адаптивных стоп-сигналов, продвинутых систем предупреждения о невнимательности водителя и расширенного экстренного торможения. Признаюсь откровенно, что китайский брат, которым я сегодня управляю, напичкан огромным количеством различных помощников и систем, чему, конечно, я несказанно рад. Поскольку в предыдущем автомобиле очень уважаемой японской марки, большинство из того, чем я обладаю сейчас, не было по определению. И скажу я вам так, друзья мои дорогие, конечно, их присутствие – это огромный плюс. Желаю, чтобы в автомобиле каждого из вас были, как минимум, те системы и помощники, которые установлены у меня сейчас. Но, как вы сами понимаете, это не более чем риторика. Что же касается буквально вас, так это напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, как главный гарант безопасности на дорогах. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
1: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей При заказе от 650 рублей доставка по городу. Бесплатная!
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

стоп-кадр. Остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп-стоп-кадр. Остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
4: Встречайте совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
5: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM. Do you wanna say goodbye, bye, bye?

0: Реклама на радиопортал.
1: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8 909 895 85 95.
2: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
3: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

My love, yes, my love.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что кровь погибших в Старобильске детей лежит на руках стран Запада, которые на протяжении многих лет снабжают режим Владимира Зеленского деньгами, оружием и разведданными, вдохновляя его на новые преступления и пытаясь выдать за жертву. По словам Небензи, реакция стран Запада на трагедию в Старобильске не вызывает удивления у россиян. Цитата: «Поражает лицемерие и циничной реакции делегации европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно, но в данном случае предпочли фактически не заметить трагедию в Старобельске и возложить ответственность на Москву. Как бы ни пытался оправдываться Киев, удар по Старобельску является терактом», – подытожил Небензя. Россиянам до 14 лет вновь можно купить железнодорожный билет в Абхазию по свидетельству о рождении, сообщили в РЖД. Ранее погранслужба ФСБ возобновила пропуск российских детей до 14 лет через границу в Абхазию по свидетельству о рождении. Этот порядок будет сохранен до конца 2027 года. До этого решения билеты на поезд в Абхазию россиянам до 14 лет оформлялись только по загранпаспорту, и по этому же документу осуществлялась поездка. В настоящее время в сообщении с Абхазией курсируют несколько поездов. Родителям, чтобы защитить подростков от мошенников, нужно установить антивирусное программное обеспечение на компьютер и телефон ребенка, контролировать онлайн-контакты, а также не публиковать сведения о детях в интернете. Дети 14-17 лет с высокой активностью в сети, стремлением к финансовой самостоятельности и дефицитом доверительного общения с родителями могут стать жертвами мошенников. При этом самые популярные фразы, которые используют мошенники: «Никому не говори», «Срочно переведи деньги», «Назови код из СМС», «Передай номер карты родителей», «Это проверка», «Это секрет». Российская молодежь за последние 3 года стала чаще выбирать рабочие специальности вместо офисных профессий, показало исследование ХХРУ. Динамика резюме подростков подтверждает рост интереса к рабочим специальностям. С 23 по 26 год число анкет разнорабочих в этой возрастной группе выросло в 11 раз, с 1,5 до 16,5 тысяч, говорится в исследовании. Похожая ситуация наблюдается и среди россиян в возрасте от 19 до 30 лет. В этой группе количество резюме желающих трудиться по рабочей специальности за 3 года увеличилось в 4 раза. Анкет от упаковщиков и грузчиков стало больше почти в 3 раза. Кроме того, у молодых людей продолжает стабильно расти интерес к работе водителями. Вместе с тем, интерес к ряду офисных профессий растет заметно медленнее. Анализ резюме на рынке труда ХХРУ провел с 28 апреля по 5 мая среди более 3600 соискателей. Курс доллара на сегодня 71.37, курс евро 83.69. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших вам выходных!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Лизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
2: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
3: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
2: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Лизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Евразийский экономический союз является эффективным интеграционным объединением. Российский лидер отметил, международная организация функционирует в целом успешно и продолжает развитие. Глава государства подчеркнул, плотная евразийская интеграция приносит выгоду каждому участнику. Высший Евразийский экономический совет также в целом встроен в общие рынки товаров, капитала, услуг и рабочей силы. В настоящее время уже применяются общие цифровые стандарты в области торговых операций и других сферах. Представители руководства стран, бизнеса и общественности могут работать над инициативами по развитию и углублению интеграции в пределах Союза, отметил Владимир Путин. В Кремле заявили, европейская архитектура безопасности не может существовать без участия Российской Федерации и соблюдения ее интересов. Наряду с этим Москва отмечает, текущий политический климат в Евросоюзе и недавнее решение Германии провозгласить Российскую Федерацию главной угрозой в своей первой официальной военной стратегии выглядит неразумно и ошибочно. Российская Федерация подчеркивает, к сожалению, нынешняя плеяда европейских политиков в качестве основного ориентира избирает линию тотальной русофобии. Попытки исключить Москву из процессов региональной безопасности лишены рационального основания, поскольку Россия является органичной составляющей европейского пространства. Российская Федерация выражает надежду, что нынешняя плеяда политиков уступит место со временем более прагматично настроенным лидерам. Это и позволит преодолеть нынешнюю удручающую картину. Минсельхоз подводит итоги работы агропромышленного комплекса в уходящем отчетном периоде. Одним из главных результатов года стал высокий урожай зерна. Согласно отраслевым данным, по итогам 2025-го в России собрали более 144,5 миллионов тонн зерновых, включая порядка 94 миллионов тонн пшеницы. Это третий результат в истории страны. Экспорт зерна в уходящем сельскохозяйственном сезоне, напомню, он заканчивается 30 июня, власти оценивают 60 миллионов тонн, из которых порядка 50 миллионов тонн приходится именно на пшеницу. Ведется активная работа по технологической модернизации отрасли. По итогам первого года реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» уровень технологической независимости агропромышленного комплекса достиг почти 58%. К 2030 году данный показатель планируют довести до 67%. Основной период ЕГЭ в России будет начинаться не раньше 1 июня. Как сообщили в Рособорнадзоре, сроки экзаменов сдвинули во исполнении поручения президента. В ведомстве также отметили рост интереса выпускников к естественно-научным предметам. Число участников экзамена по физике может увеличиться почти на четверть. Также в этом году больше выпускников выбирают профильную математику, химию, биологию и информатику. Добавлю, 1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. ЕГЭ по русскому состоится 4 июня, по математике 8. 11 июня отведено для обществознания и физики, а 15-е – для биологии, географии и письменной части иностранных языков. 18 и 19 июня пройдут информатика, устная часть иностранных языков, а резервными днями определены 22 и 25 июня. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 69 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
2: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
3: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Встречайте совершенно новый Джейку J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. Джейку J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя-погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
4: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

словечко от себя. Зря поверил.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Евразийский экономический союз является эффективным интеграционным объединением. Российский лидер отметил, международная организация функционирует в целом успешно и продолжает развитие. Глава государства подчеркнул, плотная евразийская интеграция приносит выгоду каждому участнику. Высший Евразийский экономический совет также в целом встроен в общие рынки товаров, капитала, услуг и рабочей силы. В настоящее время уже применяются общие цифровые стандарты в области торговых операций и других. Сферах. Представители руководства стран, бизнеса и общественности могут работать над инициативами по развитию и углублению интеграции в пределах Союза, отметил Владимир Путин. В Кремле заявили, европейская архитектура безопасности не может существовать без участия Российской Федерации и соблюдения ее интересов. Наряду с этим Москва отмечает, текущий политический климат в Евросоюзе и недавнее решение Германии провозгласить Российскую Федерацию главной угрозой в своей первой официальной военной стратегии выглядит неразумно и ошибочно. Российская Федерация подчеркивает, к сожалению, нынешняя плеяда европейских политиков в качестве основного ориентира избирает линию тотальной русофобии. Попытки исключить Москву из процессов региональной безопасности лишены рационального основания, поскольку Россия является органичной составляющей европейского пространства. Российская Федерация выражает надежду, что нынешняя плеяда политиков уступит место со временем более прагматично настроенным лидерам. Это и позволит преодолеть нынешнюю удручающую картину. Минсельхоз подводит итоги работы агропромышленного комплекса в уходящем отчетном периоде. Одним из главных результатов года стал высокий урожай зерна. Согласно отраслевым данным, по итогам 2025-го в России собрали более 144,5 миллионов тонн зерновых, включая порядка 94 миллионов тонн пшеницы. Это третий результат в истории страны. Экспорт зерна в уходящем сельскохозяйственном сезоне, напомню, он заканчивается 30 июня, власти оценивают 60 миллионов тонн, из которых порядка 50 миллионов тонн приходится именно на пшеницу. Ведется активная работа по технологической модернизации отрасли. По итогам первого года реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» уровень технологической независимости агропромышленного комплекса достиг почти 58%. К 30-му году данный показатель планируют довести до 67%. Основной период ЕГЭ в России будет начинаться не раньше 1 июня. Как сообщили в Рособорнадзоре, сроки экзаменов сдвинули в исполнении поручения президента. В ведомстве также отметили рост интереса выпускников к естественно-научным предметам. Число участников экзамена по физике может увеличиться почти на четверть. Также в этом году больше выпускников выбирают профильную математику, химию, биологию и информатику. Добавлю, 1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. ЕГЭ по русскому состоится 4 июня, по математике 8. 11 июня введено для общества знаний и физики, а 15-е для биологии, географии и письменной части иностранных языков. 18 и 19 июня пройдут информатика, устная часть иностранных языков, а резервными днями определены 22 и 25 июня. Официальный курс американского доллара 71 рубль 37 копеек. Курс единой европейской валюты 83 рубля 69 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
3: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Автомобильные факты.
1: Позвольте мне вернуться к ключевым моментам плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, о котором я уже не так давно вам рассказывал. Так вот, этот объемный документ, насчитывающий 77 страниц и более 260 инициатив, затрагивает широчайший спектр вопросов. От обновления дорожной инфраструктуры и совершенствования автошкол до улучшения помощи жертвам дорожно-транспортных происшествий и регулирования новых видов транспорта, таких как средства индивидуальной мобильности. Важным направлением станет и повышение стандартов безопасности самих автомобилей. Правительство поставила задачу Минпромторгу и Институту НАМИ проработать вопрос об обязательном внедрении в автомобили системы активной и пассивной безопасности и, что особенно актуально сегодня, цифровой безопасности. Это потребует пересмотра технического регламента Таможенного союза. Важно понимать, что существующие в России требования к автомобилям, имеется в виду безопасности, считаются довольно либеральными по сравнению с общемировыми, и многие современные электронные помощники остаются опциональными. На данный момент обязательными являются лишь система Эроглонас, подушки безопасности, опасности и ESP. В то время как многие другие важные системы либо не попадают под оценку, либо не имеют четких требований в действующем регламенте.
0: Автомобильные факты.
1: Ни для кого не секрет, российские автомобили сертифицированы для внутреннего рынка и могут не соответствовать современным международным нормам безопасности. Это обусловлено прежде всего явным отставанием российского автопрома от мировых тенденций. Многие передовые электронные системы и элементы безопасности, такие как ABS и ESP, а также подушки безопасности, ранее поступали к нам из-за рубежа. Их локализация в настоящее время, конечно же, ведется, но достаточно проблематично. А создание собственных аналогов требует, как вы сами понимаете, значительных временных и финансовых вложений. Также очевидно, что внедрение, особенно в массовом порядке дорогостоящих опций, может спровоцировать еще и рост цен на автомобили и, как следствие, падение спроса. Успокаивает лишь только тот факт, что полный запрет на использование старых автомобилей без систем безопасности вряд ли будет реализован и применен к автомобилям, предназначенным для продажи. Однако существует реальная угроза того, что старые машины потихоньку начнут вытеснять с рынка за счет повышения стоимости страхования на них. Для наглядности стоит рассмотреть европейский опыт. В Европе действуют весьма строгие требования к автомобильной безопасности. Важным шагом стало принятие Европарламентом еще в 2019 году закона, обязывающего с мая 2022 года оснащать все новые модели, а с 2024 года вообще все существующие модели системами автоматического экстренного торможения, удержания в полосе и другими системами безопасности. А вот с июля нынешнего года требования станут еще более жесткими, предусматривая введение адаптивных стоп-сигналов, продвинутых систем предупреждения о невнимательности водителя и расширенного экстренного торможения. Признаюсь откровенно, что китайский брат, которым я сегодня управляю, напичкан огромным количеством различных помощников и систем, чему, конечно, я несказанно рад. Поскольку в предыдущем автомобиле очень уважаемой японской марки, большинство из того, чем я обладаю сейчас, не было по определению. И скажу я вам так, друзья мои дорогие, конечно, их присутствие – это огромный плюс. Желаю, чтобы в автомобиле каждого из вас были, как минимум, те системы и помощники, которые установлены у меня сейчас. Но, как вы сами понимаете, это не более чем риторика. Что же касается буквально вас, так это напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, как главный гарант безопасности на дорогах. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.
1: Там, где магнитные поля, где лиловая земля, я летаю.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Будь модным!

0: новый, свежий любви глоток.
1: Реклама на радиопортал.
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: В Новом Воронеже 8 вечера.
1: Ощути музыку. Слушай весну. Слушай весну. Вместе с Радиопортал.

Друзья, добрый вечер, Нововоронеж. Огромный привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru. Делайте громче, друзья. В ближайшие 60 минут из ваших динамиков будет звучать заказуха. Привет и поздравления, и самое главное, помните, диджей сегодняшнего вечера будете именно вы. В студии Алексей Никитин. Стартуем, начинаем, жду ваше сообщение. Номер для связи прежний. 839-405-49-45.

0: Вместе с Радиопортал.
1: Вроде бы как бы, друзья, и весна календарная, да? 29 мая, но что-то не ощущается. Холодно, но как поется в современной песне. Ну ничего, здесь на Радиопортал всегда горячо. Горячо благодаря хитам и, конечно же, благодаря вашим приветам и поздравлениям, которые вы присылаете в мессенджер Макс и СМС на номер 8-999-405-49-45. Елена нам пишет: «Добрый вечер, Портал и Алексей». Елена, и вам добрый-предобрый. Передаю привет Суворовой Татьяне, которая болеет. Желаем ей быстрейшего выздоровления и ждем возвращения в нашу компанию. Татьяна, не болейте, присоединяемся к Елене, к вашей огромной компании. Желаем вам скорейшего выздоровления. Алена пишет: «Привет, любимая Радиопортал. На связи Голышовка, правый берег Дона. Присоединился уже, здорово, уже хорошо и классно. А у меня сегодня день рождение», сообщает Алена, 35. «Хоть и встречаю в гордом одиночестве, не скучаю и не грущу», пишет Алена. «Все потому, что слушаю вас». Алена, я уверен, ваши друзья, ваши родные, близкие что-то вам приготовили. И, возможно, в ближайшее время порадуют и удивят вас. Ну, а, возможно, завтра вы отпразднуете бурно и шикарно ваш сегодняшний день рождения. С праздником вас в любом случае. Всего хорошего, счастья и любви.

0: Дарим настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну.
1: Вместе с Радиопортал.
2: А с весной-то, друзья, пора прощаться. Сегодня финальная пятница этой весны 2026 года. Такое больше не будет никогда. Поэтому активно, бодро и позитивно берем в руки гаджеты и направляем сюда свои сообщения. Сюда это куда? А я расскажу. Мессенджер Макс 839-405-4945. И несмотря на погоду, я вижу по вашей активности, сообщения летят, это здорово. Весна, позитив, пятница. И этим все сказано. Екатерина пишет: добрый вечер, Радиопортал. Екатерина, и вам добрый-предобрый. Поздравляю с днем рождения Татьяну Лялину. Подружка моя, желаю тебе всего самого наилучшего. Обещаю поддержку 100%. Здоровья, любви и удачи. Поставьте что-нибудь на ваш вкус. Вкус, как всегда, мы делегируем в пользу наших радиослушателей. Вот, к примеру, Даня нас прямо сейчас слушает, просит поставить «Короля и Шута». Лесник, Даня, привет тебе, хорошего вечера и отличного настроения. Лови твой заказ уже в эфире.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Встречайте совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
3: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Ну, а телефон прямого эфира «Радиопортал», друзья, 839-405-4945. Летят ваши многочисленные сообщения. Прямо сейчас буду их озвучивать в прямом эфире. Если что, меня зовут Алексей Никитин. Алин нам пишет: «Передаю привет Дмитрию Моисееву. Он самый лучший мужчина в мире. Я очень его ценю». Следующее сообщение от Вячеслава: «Добрый вечер. Поздравляю всех причастных к празднику, Дню военного автомобилиста, с праздником. Огромный привет и поставьте, пожалуйста, песню «Серпантин». К сожалению, Вячеслав, в хорошем качестве не нашел я данной композиции. Если у вас такова имеется, скидывайте в Макс. Ну, мы исправимся, поставим обязательно. Глобальная сеть ничего хорошего в этом плане нам не выдает. Это я о качестве звучания. Далее Ирина нам написала: «Добрый вечер, Радиопортал. Ирина, Иван, добрый. Хочу поздравить хоккейную команду КФХ с 2 победами в городе Минск». Эти бурные аплодисменты мы посвящаем КФХ, но Ирина продолжает: «Вы молодцы, так держать». Отлично, мы присоединяемся, ну и знаем о том, что КФХ одержал победу в Минске со счетом 1-7, разгромную победу над командой Минск Уорриорс. И далее состоялся в 13:00 сегодня матч на льду Минска. КФХ сыграл против сборной лучших игроков любительских команд города Минск. К сожалению, трансляцию организовать ребята не смогли, но тем не менее игра от этого не стала не менее привлекательной. Проигрывая со счетом 0-3, после двух периодов команда не опустила руки. Вместо этого взорвалась в третьем периоде. Голы забили Протопопов Максим, Салащенко Алексей дубль сделал, и Лебедев Никит тоже отличился. 4 шайбы за 20 минут. Спасибо ребятам за стойкость, тактику и невероятную волю к победе. Еще спасибо болельщикам. Такие матчи напоминают о том, что пока игра не закончена, все возможно. КФХ, мы вас поздравляем еще раз с победой. Еще одно сообщение Арсений нам прислал. Так, было сообщение от Арсения. Вот: «Здравствуйте, Радиопортал. Передайте привет семье Барсуковых и Дыниных. Включите, пожалуйста, песню Басты «Моя игра».
6: Моя игра 98. Баста. Баста здесь. 2-2-0-6.

0: Ну что, друзья, команде КФХ, нашей хоккейной команде, нашим чемпионам эту песню тоже можно посвятить. Моя игра, игра их, цель одна, победа, которая нас всех объединяет. Еще раз КФХ с победой вас на заграничном уровне.
1: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну. Вместе с Радиопортал.
0: Ну а прямо сейчас расскажу вам, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, в пятницу, 29 мая. Помимо пятницы, можно отметить День сварщика, Всемирный день здорового пищеварения, День гадания на ромашках. Возьмите ромашку, погадайте, возможно, сбудется, а? День бисквита и День скрепки. Именины сегодня отмечают Федор, Петр, Николай, Лаврентий, Егор, Георгий, Аркадий и Александр. Всем вышеперечисленным. Ну а теперь к вашим сообщениям. Настасья нам пишет: приветик, Радиопортал. Настасья, вам приветик. Ура, пятница, пишет Настя. Отдыхаем на Поле Чудес с любимыми друзьями. Поле Чудес, привет огромный. Хотим передать привет, огромный привет, не просто, а вот большущий привет нашим ребятам в Рязань, Танюшке и Игорю, и их детишкам Ване и Степке. Очень скучаем. Скоро в ночное, неужели увидимся? Вот так, ребята уже в ночное собираются. Ну и, конечно же, огромный приветик всему Нововоронежу. Мирного неба над головой. Всем, всем привет. Настасья, вам тоже привет и спасибо за пожелание. Иван написал: добрый вечер, Алексей, и добрый вечер, Радиопортал, а также добрый вечер весь Нововоронеж. Иван, и тебе привет и добрый. А так передать хочу приветы, пишет Ваня, укротителям НВ АР и особенно цеху насосников. Насосникам привет, АРу огромный привет, Ваня, тебе тоже хорошего вечера. Следующее сообщение от Кирилла Власова с музыкальным пожеланием. Кирилл пишет: привет, Радиопортал. Передаю привет всему Нововоронежу, маме, папе и самой любимой сестренке Виталине. Желаю всем отлично провести вечер пятницы. Всем хороших выходных. И поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Максим. Знаешь ли ты? Вот даже Кирилл написал, альбом называется «Трудный возраст». Вот это парень, вот это меломан. Знает, что заказывает, поэтому лови, Кирилл, слушай, наслаждайся, ну и твоей семье привет.

32 минуты 21 на наших порталовских ходиках, друзья. Экватор заказухи. Мы с вами вместе перешагнули, поэтому я ускоряюсь, зачитываю сообщения. Их очень-очень много. Здорово, классно. Весна, сразу видно, Нововоронеж. И не только Нововоронеж. Проснулись и активировались. Любовь нам пишет. Добрый вечер, радиопортал. Любовь и вам добрый. Ведь здорово, когда вечером в пятницу к вам приходит любовь, пусть даже посредством сообщений. Люба, это очень классно и приятно. Так вот, любовь поздравляет с днем рождения Власову Елену Николаевну. Лена пишет, любовь, твоя доброта, обаяние и забота делают мир вокруг лучше и светлее. Пусть каждый год приносит тебе только радость и удовлетворение. А все мечты и планы сбываются. Желаем крепкого здоровья, семейного уюта и профессиональных успехов. Еще одно сообщение от Марии с музыкальным пожеланием. Маш пишет, хочу поздравить мужа Сергея с днем сварщика. Всем сварщикам привет и аплодисменты. А еще Мария поздравляет с прошедшим днем рождения своего супруга. Всем привет и поставьте, пожалуйста, «Сектор газа». Уже звучит для всех вас на радиопортал на 103.1 FM. Хорошего вечера, пятница, друзья!

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Лизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: по телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже?
1: Заказух в прямом эфире, друзья, здесь, на Радиопортал. Это приветы, это поздравления, конечно же, ваши музыкальные пожелания. Ну, давайте так, по возможности. Интернет, если мы будем вместе с вами побеждать. Ну, и если песни будут литературные и цензурные. Наталья нам пишет. Привет, любимый Радиопортал. Наталья, и вам привет огромный. На связи Воронеж, столица Черноземья. Привет, машу вам всей пятерней. Поздравьте, пожалуйста, моего сына Юрова Ивана с днем рождения. Пожелайте ему здоровья, счастья, любви, исполнения заветной мечты. Мы все его очень сильно любим, пишет нам Наталья. Еще одно сообщение. Наши постоянные радиослушатели присоединились к нам уже с самого начала даже. Я могу сказать, они с нами, это здорово, рад зачитывать ваше сообщение. Поцелуй, вы пишут нам. Здравствуйте, наше любимое радио. Здравствуйте, здравствуйте, господа и дамы поцелуевы. Сегодня замечательный день, пятница. Сидим в хорошей компании на поле чудес. Хотелось бы передать большой привет в Рязань и на поле чудес. И моим друзьям, все, кто знает поцелуевых. Ребята, всем большой-большой привет. И поставьте, пожалуйста, песню «Чигири».

Ну что, самые близкие и родные радиослушатели, продолжается заказуха здесь на 103.1 FM, а также нас слышат все на сайте portalradio.ru. Максим пишет нам: «Добрый вечер, портал, слушаем вас везде и всюду и постоянно». Макс, и правильно делаете, молодцы. Огромный привет нашей большой компании Ирине, Светлане, Анечке и пацанам Стасу и Жеке. Ребята, привет вам и хорошего вечера. Есть еще одно сообщение. Привет, радиопортал. Поздравьте с днем рождения Фаустова Игоря. Игорь, это вам. Здоровья всего самого наилучшего. Привет из колодезной летит от Владимира и Светланы. Владимир, Светлана, вам огромный привет в колодезной. Ловите. И хорошего вечера вам. А вот ответочка прилетела из Рязани. Здесь в Рязань улетали сообщения из Нового Воронежа. А благодаря нашему сайту и в Рязани нас тоже слушают и передают ответный привет. Итак, привет, радиопортал. Рязань на связи. Слушаем вас. Отлично, здорово. А мы читаем ваши сообщения и рады этому. Передаем привет на поле чудес нашим любимым Апасовым Наталье и Дмитрию, а также друзьям Забалуевым и Поцелуевым. Ждем с нетерпением встречи. Алексей, вам тоже привет из Рязани. Спасибо большое, что вы есть. А вам спасибо за то, что вы у нас есть. Любимая, уже практически родная Рязань, несмотря на расстояние. Просят «Седую ночь».

0: Реклама на радиопортал.
1: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Практически завершается заказуха, друзья, но постараюсь все ваши приветы прочитать, сообщения озвучить, ну а вот с музыкальными пожеланиями, как батюшка интернет позволит. Если он позволит мне что-то скачать, то скачаю, если нет, ну, сами понимаете, такое время тугого интернета. Да ладно, мы и без него проживем. Будем на позитиве, будем в отличном настроении. И ничто нам не испортит пятницу вечер. Виктория пишет нам: «Здравствуйте, Радиопортал. Обожаю вас, вы замечательные, Виктория. Мы тоже вас заочно обожаем. Хочу передать привет своим любимым родителям, маме Елене и папе Виктору. А также хочу передать огромный привет брату Даниилу. Я вас очень сильно всех люблю и хочу услышать Holy Flame Тону». О, это вирусная песня, Виктория, которую вот после того, как мы ее услышим, мы все будем напевать. Обязательно поставим, уже заряжено в плейлисте. Марина пишет нам: «Добрый вечер, Радиопортал». Марина, и вам добрый. Передаю привет Романову Степану. Желаю ему хорошего вечера. Еще одно сообщение. Вадим написал нам: «Добрый вечер, уважаемый Радиопортал». И вы, Алексей, Вадим, и вам добрый-предобрый вечер. Привет всему Нововоронежу и моим родным и близким. Кириллу особенно. «Сынок, спасибо за привет», пишет Вадим. «Поцелуй вы, вы лучшие». Отлично, ребята, всем позитива, всем хорошего вечера. Ну, а теперь исполняю музыкальное пожелание Виктории. Holy Flame, Тону.

0: Алексей Никитин на Радиопортал.
1: Под маском вроде бы фраер. А не фраер, то есть...
2: Вот и наступило время финалей. Да, друзья, очень быстро пролетел час благодаря вашим приветам, поздравлениям, ну и, конечно же, классным музыкальным пожеланиям. Финальные сообщения зачитываю. Элечка нам пишет: «Привет, Радиопортал! И вам привет и добрый! Передаю привет моему сыну Илье. Ему сегодня исполняется 18 лет! Красава, Илья! А еще в данный момент Илья готовит шашлыки. Люблю тебя, горжусь, мой сыночек, твоя мама». Отлично, Илья сейчас отметит шашлыками свое 18-летие. Ну, и немножко можно, Илья, сам понимаешь, к шашлыку. Хотя мы ничего не пропагандируем за здоровый образ жизни. Людмила пишет: «Поздравляю с днем рождения мою дочку Соболеву Юлию, 25 лет». Аплодисменты огромные-преогромные. Есть еще сообщение. «Поставьте, пожалуйста, песню для Софии «А облака летят, как лебеди», написала нам Майя. И можно сказать, в последний вагон уходящего поезда запрыгнула Майя и успела. Ведь успела же. Отлично, песня заряжена. София, огромный тебе привет и хорошего вечер. Майя, вам тоже классного настроения. Засим все, друзья. Буду прощаться. Всем вам желаю классных выходных, позитива, нереально отличного настроения. Обнимаю, приподнимаю. Всегда ваш Алексей Никитин. До новых встреч в эфире.

стачка. С чаем беда, осталась одна пачка.

Я занят тем же, собираюсь по частицам, хоть и разрушил себя сам же накануне. И в остальном ничего не поменяло жизни.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

В час туманный предрассветный спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной к тем озерам на равнине, где закат от цвета вишни, одуряющие прекрасные.

словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично у меня.